0: Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.
1: Вы бы видели, как раньше вел себя на гастролях. Горы, травы, плюс море, алкоголя. После концерта всей толпой айда в мой номер. И на следующий день в другом городе выступать с перепоя. Сейчас люди не понимают, что это такое, когда я отказываюсь от дудки.
2: Он что, гонит?
1: Я вам открою секрет, это не сила воли. Я, так сказать, пересел на кое-что другое. Так что моя милиция может спать спокойно. Леша больше не курит, вообще, в натуре. Лучше дайте мне чайник с горячей водой. Или давайте я сам, просто покажите, где здесь кулер. И хули, теперь у меня в чемодане ничего запрещенного, только добрый запас чая. И когда я прилетаю в другие города, мне нужна только розетка, вода пока была всегда. Это ведь не наркота, он же не пьет, ну да. Но чай бывает разным, есть опасные сорта. Я составил тройку лидеров из каких-то соображений, решил провести некоторые параллели. Пуэр я могу сравнить с амфетамином. Я не пью его часто, он разгоняет меня слишком сильно. Я завариваю термос и беру с собой в машину. И понемногу в течение дня, день бывает длинный. На втором месте у меня тигуанин, он как планчик, идет как надо, со стаканчиком в стакан.

0: Пау, чайный пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чайный пьяница. Ну чё, Васяня?

0: Кипяточка, еще кипяточка, еще кипяточка.
1: Заказывать что-нибудь будете?
0: Нет, просто кипяточка. Прохожу досмотр в аэропорту.
2: Ваш рюкзак, так, что у вас тут?
0: Понятые

пьяница, имей в виду. ЧП, это тени пьяница. Респект всем нашим людям, кто чайком убиваются жестоко. От Калининграда до Владивостока. Евгений Борисович, Митяю, Кози, с Костику Таганским.

по чашечкам, стаканчикам. Ел. Убивает флам. Пари заваривай. Не пари, не запаривай. Это чайные пьяницы.